recording tonight. All right, so let me hear you, Lady Ma. All right, to give you an idea what this song's all about, I try to translate it in your language, all right? Here we go. Я бы съел еще чего-то завтра. Я живу сегодня. И как мы живем сегодня, мой друг. Shave.